ᱡᱮᱣᱚ ᱢᱟᱱᱪᱤᱱ ᱡᱮᱱᱞᱮ ᱦᱟᱭᱱ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱫᱟᱨᱜ ᱵᱮᱪᱤ ᱧᱮᱱᱤ ᱧᱮᱱ ᱫᱚᱜᱤᱱ ᱛᱚᱨᱜᱟᱝ ᱡᱮᱠᱷᱢ ᱥᱚᱝᱥᱪᱩᱵ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱜᱮ ᱪᱷᱢᱛᱟᱨ ᱥᱮᱵᱥᱮᱨ ᱥᱮᱝ ᱜᱩᱥᱟᱢ ᱟᱫᱟ ᱫᱤᱢᱵᱟ ᱱᱤ ᱫᱟ ᱡᱮᱯᱤ ᱣᱟᱨ ᱪᱷᱢᱛᱟᱨ ᱥᱮᱵᱥᱮᱨ ᱪᱟᱱ ᱪᱷᱩᱝ ᱜᱮ ᱥᱤᱪᱷᱣᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱣᱚᱡᱩᱝ ᱠᱟᱱᱥᱩ ᱪᱷᱚᱝᱦᱩᱱ ᱥᱤᱱᱡᱟᱝ ᱥᱚᱜᱚ ᱥᱟᱝ ᱡᱩᱝ ᱟᱝᱟ ᱞᱟ ᱤᱢᱤ ᱥᱮᱵᱥᱮᱨ ᱥᱟᱡᱤᱨᱤ ᱥᱮᱵᱥᱮᱨ ᱪᱟᱱ ᱪᱷᱩᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱥᱮ ᱞᱤᱛᱱ ᱫᱩᱵᱛᱮ ᱡᱚᱠᱚᱵ ᱧᱮᱥᱤᱨ ᱧᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜᱢᱞ ᱪᱷᱩᱝᱫᱟ ᱫᱟᱣᱟ ᱤᱞᱤᱝᱤ ᱥᱮᱵᱥᱮᱨ ᱠᱟᱯᱛᱟᱱ ᱥᱟᱨᱥᱤᱨ ᱫᱚᱠᱷᱩ ᱜᱚᱥᱛᱟᱜᱥᱤᱞ ᱥᱩᱜ ᱪᱮᱛᱢ ᱦᱟ ᱥᱩᱜ ᱪᱟᱭᱛᱮ ᱪᱟᱴᱢ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱤᱛᱞ ᱫᱟᱝ ᱛᱟᱭᱩ ᱡᱮ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱞᱟ ᱪᱷᱩᱱ ᱭᱩᱝ ᱱᱤ ᱡᱤᱞᱤᱱ ᱥᱮᱡᱤᱨᱤ

0: Madoma, Remanduya, who tickets get it?
1: Serum Tamosi, Olguna Maru in Numerka, Olumer, Tesukunenda in the
2: day. Olumer Charti, Anisa Dum, Olusum Charti in Jurassum.
0: Ya, Tanzo Titusonere, Madoma, Rima Yunduri.
1: Serum Tamosi, Dana, Nudu Lamp Menoga, Suna Sunamari, Nudu Lamp. Денжик жирца инэри.
2: Жимжил адгилым сэсуншил. Денжик хийша сэмсэ зун.
3: Жумр тахуй апи хчинур ин.
4: Хыгбжапа пови дэнча ин.
5: Дэ, ядэ вони гаржа ин.
6: Жумбо чонгчонгцо.

0: 야, 형님이 두고 총총초 정마 대모 다스타이 저거 산지 능진반데 인제나 아, 다나 총시비가 책그 찬충은이와 티바가 실리. 대릉 티바가 찌끄능아 럭실럭담지 지그라 시종지 쳇고 드시요. 두고 총총 정마가 그나 강아년도 그 Hari, tana pootar jimga tiib jinta chicho lakshil manga zhiga nyam chuyi kiyo nari. Teranga shtam jinta njina yang kargi lakshil shtam jitzigri. Tana chi nashtama nyena tanga, ta lakshil njina yang pootar jimga lemtsin huayma huayma zhiga nang ni nyam chuli yi tanga. Chichi yila atinga chikti go. Tani shtam jil shepi kaapsa shirta nyenju shtam jik ngonjiga waasama dang ya kuzga jewi. Chorang ni ka lozong tangna, sungi nanyam ki chukho chong chong zhenba nyam chul khirata, shorni chorang ni ka khtam marchi indi yongdiri itamnar. Khsamni ringa yinzinga niwanda jibsang itamnar. Di hanchin ni jina yang, chi nartam zga shik shenna, parpi chukho chong chong taga yang, chua nartam yukwa zi pachar shechirinduk. Hari, tana nga zi nyam akhchiga, harung jenzhu se gunu ga lakshil akhtam jindi shingyan ju yil.
1: Araung chenju. Anna, anna zgata. Tsiya zgandramna, khang vava ga nagtsa zg yotsi. Nagtsal di nang nata, araung zg ardi eshang shkipi tsua ruki ok. Nyama zgata, ardung uting guni, sito vava zginjina tsiya gnanga huchil ziri longsonsi. Ajata konu zgini, Арам утку штигне кара. Ожигара махти гнапти сонс. Кырчу ти ти ти ти ти соно лаврзгни агамузга титтансия. Агамуг арам утку ногон вориги. Чазг манинна доли ям цари. Стасуми. Ярвчо. Чачу чазган рогёни. Дази тино арамзка.
2: Чилсенэс гтон тая. Чилсенэс гтон та. Арима чи чи.
1: Тэ зино.
2: Агаму гра чин дэй махи. Арагун чку гэ затили ти сонс гя.
1: Кэрчу чи чи чи жогну лаврни. Хчиера. Пхгул. Алау чира. Том. Джемун суаян тхтанс. Тэ цама гэн арау чкура. Агаму чун жогну риги. Я, чин джакта мек. Жигнан джакузгда тунгочирен доли. Чэйндэй махи. Арагун чкура агаму гзатели тисонзия. Тэнита кэрчи гэнжу гэнжна артири. Рогону лаврзгни. Холоржига. Хцасансгни рэдг кунзга чатансгия. Арадг кунгэйн чэзгинина доли.
3: Йо, аргчу. Чэчу чэзган рогуёни.
1: Дэзи тино. Агамуг.
2: Тати, тати. Чилтун тая, чилтун та. Арима, чи.
1: Дэв зину. Радаг кунгра чан махи. Кэрчу затели пританс. Та тэги чигэнчу хчиган джэнжура. Та лала тангарья. Лала лаварни ардура сундунга тхырья. Та кэрчу тэги цаца аргэн ругону хкабдэ та. Паун чэмбуз кэртангна азынгэм гэнчэнгэй давну хртэгзга тэгтанс. Штагин гисечу.
3: Яргчу чечу ндомузга чыгы чызган жугони.
1: Дази тино. Тани йонуга сугчык цамага.
2: Чил тунтая, чил сергуну тунта. Арима чи.
1: Дазино.
2: Азыным гынянга дану штагин жа.
1: Дан чигара маргева. Сугчыкта цамага затели пританс. Кырчу ти ти ти арахсга тону. Та сынги арава ченсга тхтансия. Тани та хчензен цаман жогуну ореги, кырги ям цари.
3: Яргчу, чачу дерму ченжа чева ченга хчензен хтопчин тыгдыгры. Енара чачу хчиги чызган жогуни. Чачу чызга хчигин жогуни.
1: Дази тино. Тана йонуга рады хчензен цама гшечу.
2: Чил сергуну тунта я, чил сергуну тунта. Тарима чи, тама чири ненжи мары.
1: Дази шену. Хчензинга яусе гуну татасчи манжаг. Санги лолавави нданзги джави.
3: Я, чилсе гуну гуни туанта.
1: Дази джину. Арады хчензин цангмага.
2: Гуни юнгуни на махи я.
1: Дази лентавсг. Dani sangi ge?
3: Yo, da chichu manju. Ngana achi jil se gunu to chazgir sara gara zikta ju yel.
1: Da ziri, shtaga she cho.
3: Ya shtaga, cho sivshani,
1: zirchi no. Shtaga?
3: Nga kungushani ya, nga kungushani.
1: Da zis.
2: Dani aradag kungu?
3: Nga agagshani ya, nga agamugshani.
1: Dani agamu chino, agamugshe cho.
2: Nga aragungshani ya. Aragungshani,
1: tazis.
3: Dani ta sangi gaudungwa chumza tzigijiawi. Khtam chakka nyamga. Ya aragung, cho sivshani.
1: Tazi, chino, aragung ghanamchuk nigazu churchura logi.
2: Ta tsangma ngachi ngonsuma argini ya. Cho ghanamchuk na cho tsarakhura. Ngachi chilsir gunu ta kani shungni na ngachi sawuz gishtun.
1: Tazi, shetzi.
3: Tani ta araung sangi arawa chintara. Chenzin aradag tsangma kheli jil sirgunu ta shungsaga ni di chizg.
1: Situ wawa ga dungu ti hrtswa tunu zhigni araung shecho.
2: Jil sirgunu ta ndani shungnar ya.
1: Tazi shecho.
2: Tagi shekunu shkabde
1: hodungu gunguni
2: yang situ wawa zhig tsiyag nanga lungi hrtjil ziri rata chikhtang zhigya.
3: Tani ta sangi agoshura. Ho, ho, ho. Dota chilsir gunur. Majani khang wawa chanaa longnu wajari mo. Desh chig godun zgzu ayok.
1: Da zita shura. Da xir shura. Hayir lhchig shura wasong zgya.
0: Hare nyangniwi chukho chong chong tsu. Gunganji na ri zhungde nyenu zhigni chukho chong chong tsangma samzik tongji chizgi yok. Nga tsu ndatang dali lakshi zgin yok. Chanang jie jie zhaa tigbi, xianzin ra tig pachir jie. Alambu warang tang niwa la, yinru gudi ngal ngang jihdiir. Jie zhaa tibi ara ungi, suqchig dao chuk laa di tasirg.
4: Kambi xii chung lian xin.
5: Carui xtam jil xilang xin.
4: Xilbi zho.
5: Арыпи ардан кэнгэмзэн
4: Нацу начум сибиэр га цалташ дюн

0: алып дукутарнга сэджа чкони тмуга рабхазга тундангс кав тита шлаг чу чембутэрги та енди хтэгни чали нэшкл зухоршура чу чембунди анига чигичиг гари тэв зину цымнауну гчиргинг
1: чу марчгра нга тав юкозг ёё
0: тэ зири алай шэли кананга зунги шэла чергинг гява крита че гатас кэрнига чу чембуди шке тонготита чананг наону гу нямо цамадгу яштя марчай ярчун марчун икону шэла га рэги та штуги мава зана дутни кача зу царара жргиоц шэла га сима гаянги кананг гхчи цгэ хчин гутон ножгни ओ तम मालगा खरग खानंग ना योनु ग गलाय छनंगा बु जी थोंगी व सोंगजिया ता शला दकु छिया सोंगी ओ ता हुई जग तंगनरिया अलाय छनंगा लुंगी ता त से सुरा छरगिंग शके थामी ng सुरा ता छग हारका व तंगस ता खनिगा छग हारका व तंग नुजिनी थू संग तंग नुतारा ханиг зу хчери казу лги та чэнэнг ахти дац чэргинг
1: о номгима та табзг ё номара
0: тазири та лида чих капте та хариб зга че че зкта аранг чэк цэнгма чэли чэка нема шог юнгону чэргинг та хчи гэрги
1: онга табзга юкозг ё та онга табзга юкозг ё та та
0: сежура чонтов чик рибл тицуа сун рибта зонтанги
1: мунига лайо чонога лун тая чо рима сун а цохо тэмэнди ни чо чэк цома хсадиин
0: тази сяно хариб дку хчиг сун
1: о тохчи емнинго тохчи емни нга арима ё алай цаюнг я
0: тазири ширкори чэнга лай цага осонс цэгэзэн гор нужгэни рибэк гэлай нэтэнгэ хшир кори кэргэна втэтэнгзгэя. Тэнита кэра шэла нэгэ лалун мэнга гай. Шкава мэнга хчалита хшир кори гэй почэнгэ гяргу ка хчитони чхтэну. Та кэрнига юнгжу чэсунгэ. Гэу почэнгэ гяргу нэнзгэни гяптэнгэ та кэрнига нэнганзу матэбзг. Тэни та чэргинг шэла шэчу.
1: Ору, чу зыг чунгу му. Ору, гу гу тэмкэй гу унин зу сунга. Алай шэр кора цэмон бутан атакху. Нэ шэр гуни чу аргаа ндгия. Гатэ цэму гу аньга хсаджи шэмбу мангав шэна. Ару, чинга хкаптук тэв жэлэ мэнин гу.
0: Тази шэцх. Шэла пучанг нанга тунжи. Цэму гу гэу чуга. Алай орсонуга нисл шага юц. Шкаб дейта шала чунтанг шика цэму нганавали. Алай яра мбуну цэму дугута аргай камасама. Арджа орымбучи шаланды шарга мазга нангу тази ариватуну. Арджа угаян шала.
2: Арири-ри. Я шала. Чи аринчин алай нетанги. Чунгома шарга чимбун бабк. Дэрэн нивли зон. Чу нячистан ни няна чуни мцл ардыгра нямги нямза нямтуи адештик холару на чуга
0: тази ко хаптанс йеннара шергунар гиги дауму ги чергена шярга юн марго тарун чапаз чатанс я чапа чиги чатанс зина чергинг цму алая шуматата шкенлага хорсонар тани улизун Санчу тунчу мату хтирма чугу зири куа хавтанс. Чергинга яу куа тэхчи кону жгини, сим ячун ордык нари да.
1: А, ngoma, шила ката нгин жугумл сену ур аргем жиды куда чгимик. Намнимазга чу анармин кора.
0: Та зида карва мандиг тамл шонтанс гия. Харе нгниви чуку чунчунцо. Ги тэни вали зонта, 저거 실아 아르기 땅나타 아다 아르기 땅스가르카 다 셀라그라 쳐르던 사리 조선 조콩 마니라 다 논다 다 스탐진 더 무스클라카니 숑즈야

0: Rahiga.
1: Tata, tama tel gosha rani jeva inda.
0: Nari, re re re tama, tama tel gosha rani jeva ta nrela.
1: Ode tama tel gosha.
0: Nari, tawa tel lan tam no hachang dik. Ya tawar ngaw munyingo.
1: Ya.
0: Tawar ngaw mu dugun cho ngunjit ga kharzgin dego.
1: Ya. Ah,
0: тигинзин зана чидгэн гонжит ташам читтэг ажигдэг анзаг гинзин ажигдэн тигинзин.
1: О, тава кысин мария то чангут тинг чангут ни тозам кипат.
0: Тигинзин зана махига чидгэн гонжилин ни махига сугчгызгырия. Тигинзин. Тигинзин. Тигинзин. Ташам чи тэг ажгдэг анзаг гинзэн ажгдэн тэгэнзэн.
1: Кара. Чэтэ оки мэши гэто тэгэнзэн зината. Кара хага мана. Шиби?

0: Gaza waza Gaza kunchu
1: Or
0: Gaza kunchu chikri yatani Tagni okia
1: Tagni mashita
0: Зычинима ри, зычинима чыгыр.
1: Эй.
0: А, зычинима чыгыр. Тани?
1: Так кырдгука.
0: Так кырдгук.
1: Так кырда бы чыгыргон болда.
0: Кыру мхига.
1: Кыру
0: чиги норзан ри.
1: О,
0: чиги норзан. Та дикэр чэму бэлэн дикэр тавжун чэму бэлэн на чэмэ кэндэ нанса омбэм чиги норзан зыгчи няма тоин тон джум джуа зам му джаза кончу пама омбэр на чурэ ра я тани тоа жуа му нюнго
1: тоа
0: жуа му рэлади чэрэ уэк ягэ инди гэ на кантан кантан гэ ока
1: аян
0: тан саши нига ри аян тан саши нига ри лэн там ну хачан дик я тоа нга му нюнго Тоан гау муйна цави кату жа канган ра?
1: Кар сир гмар джим.
0: Канда зи?
1: Кар по сиру гмар по джан кари.
0: Кар по сиру гмар по джан кара хунбур.

0: ngonbu mara
1: ngodar ngonbu na tanku ko karte amar ngon chori ba
0: ngari ari telan tamno ha chang ya da chi ngoni cher tamno tani ga akhe ga
1: tam shen nur devi ko sung bu jamo tak chi gin tabai na
0: ka tamno devi ko sung at nre mo
1: o
0: ta te ge tsu kan ji ma Katamno Devi Kosum. Katamno Devi Kosum, that's just getting a hikia. The children of Turkey, the Nitago, Joa, oh, Keltish, Jola, don't caru, Я хришре топу соном дожжина тотон ленсна ашкны чангугу
1: лапхин димара
0: ара я ара
1: лапхин мен
0: ари лапхырго
1: ая
0: лапхрия тотон ленсна тотон ашкызмун яри кипшарга тотон ниваз ало нарио екьотара я тани та чи таг там хыта хиг те хи сона шарга тотон копдги кох ма хири гниар Катамну Деви Косум атындыр.
1: О, Катамну Деви Косум.
0: Ярило. Ярило. Ярило. Ярило.

0: Mahiga.
1: Tungvi no jab tamul marba.
0: Are ya, ta chi tan kishiram le, ni ti tu tan dans. Ke tam nu devi ko sung a.
1: Tungvi no ni kirik sung zu ne. Ta tam de no nam.
0: Are. Tamuz mar. Ke tam nu devi ko sung a, tu hung nu chami irik sung a tan re. Ты тижин тишаки окму. Шту хну. Шту. Чаранде шту хенгука. А. Оле, кэтамну деви косма. Шту хну чэм ирг сумата зэнэрэму.
1: О.
0: Ты шун кумамню зэнгэ чотэ кишэнара.
1: Кумамню
0: стату никома. Ата тичи кумамню нэтэ тэ тэхишакэ да. Сача сосу гэ чишажгора тэзу чимэнэна тэнго. Нэзу цани кэ. Кытамну деви косуң ашту хыну чамерг суң атты серк.
1: Ой ой я.
0: Хм. Я. Я дине тупу соным дөржи тенглен цананы шарга аньо кодги кога.
1: Ой ой я.
0: Ленсен жеманы ашкур гасы шени кып демо комбай отдын ачу жонду кынга шарга ленгон ашу кого.
1: Ой ой я.
0: Я не ку демо тахи
1: де.
0: Robo namba dayang di zhuge hengge de nge lintzen dayang tong tsum da ni zhuge dan ta lintzen di yir zom zhung gan karwa lhar jia zha hi dang tarkilwa tam zhin tsu chikchib tarkilwa ngang chag cilang dang zonum rinchin yin nam chib jaga namba so zom zhuge dan gong zin yi tang rjimi lintzen nga su layang jil zha hi de lach

0: རྒྱལ ཁྲིམ མཚེར ཅིག ཉ ཤིང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཅུང དང ཅོ ལམ
1: ཡ་སེ དང གཉེན ཁན་ན་བ ཆེན་ན་བ ལེ་མུ་ཡ་ ན་ ཆེ་ཅི་ ཏི་ཏར ཚོང ཇན་ལ གཉེན ཁྲིན ཁང ཝར་ཁ ལུང ཁྲིན གི ཁྲིམ ཅུང དང ཅོ ལམ ལེ་ཚ ན་ སན་བ གབ་སེ་ཤ ང ཐང དེ ལེ་ཚན དོན ཟམ་བ ཚོང ཇུག པ དམ རེན ཅེ་བིན དེ ན ཐང དེ ཁྲིམ ཅུང དང ཅོ ལམ ལེ་ཚན དེ ཚན་བ ཆུང གི གི གར ཚན་བ དུང ཡ་ ན ཇོ ཁེ ཤིབ ལ ཚན་བ ཉེ་བ ཅ ཁྲིམ ཁིབ ཤེ ཤུན ཡ་ གི ཇོ ཇོ ཁེ ཤིབ གི ཚན་བ ཉེ་ ན ཤི ཇུ ཡེལ
0: ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ང ཚོ ཁྱིམ ཆུང ཐོག ཅོལམ གི སམ གུལ པ ན ཨམ ཚོ ལོ ཝར གི རང ཆུང ཁལ ཁྲ ཟུང མམང ཁྲམ ཁང ར ད ནི ཁྲ ཟུང ཅུ དེ ཅུ གི ནང ང དེ ཏང གི ཇིན ཆུང ང ཏར ན ད ས ནིན དེ ནི ཡེལ མེན ཇིན ན ར та варчли юзна чок я на гно патану на гни юзин да мог не тун чожи зг рем нюа сик кук тина чожин ди тани на чка зум мо чам кын гы чам хул чоба цайран ра чка зум чеб ди жуге не тук ба до ди цепт ни гаджи ланда га та чожин да гы кырги гомжи го арсам мо чам зг яни на яна чожин да гы тони ра ди им дё к тун хам мо чен тин я кып к та ча чам кын зг га о ди на ди тони я чен мо мо сук го ди ма та нем жо го са тугзун е го са кын тугз го ни на сосонек чу динэнзгил ядр зэтэн чо демэна
2: гоз ба чу демо
1: демэн динана та динэн шуа тарна нари мамон чам кэнгра чу дили кунна сога гы даниэла мигина рари чакар зунга ма кундани эта ка жонтунна варчли зина чу кэ яна кно па тан нугэн дамуг нитун чо жи рыбню масэ кока та чу жин дем сунжина то тумо чу чу чу дили кунг тарги сачу та нишип гы гормдэ жил да тани дэгго гы динана чи чу чу дили кунг ди шогни сачу та нишип ганда тани на чу жин дага тхуми ngo chamuz gini na sel dirla
2: di
1: kurni ni chu kabdaz gina
2: ari ri ya ya atak kuni gozma chi shi kunu chu tka sa cha ni shonu ga son chi ki mu ga ga jon ton la ta no par ton no ga ngni chu jin de atang ilan de ni chu chu ngo long thung ga thun chung tong chu lens gunu de ga lin sem de kun de jila ta ja chi rong ma thuna la kada za thon thong si ta kada ni chi ge izna ta ton dong de kun de shonu ga ga jira ta ton dong de shonu ga jigni ta chi de li kun ga dan dan ni to ri khina ja ata te gen chen ni ka ni tu ni tu bar kh ga shan de chhe de ni na a ni chhe tsar chen na tsar chen ni gu jig ni ata ya ran de a ma ma shu shu kan chhe chen ni na ji gi gu ran de ji ka da zo tong tong zi
1: a ri
2: a ta tong yin jin na de tong dong de chhe shong zi na shong nu gu jer ba ma ra shi zi na de shong nu gu ka ti chu la ka ni shi su na ta na nan de ji lu ni tong ni khu tsang na ge ada chwa ge chi chi ge gong mu gu ti chu tik ge yo ge tong de ge shong ni tong de ndo mu zi ti chu ka shi na a ta de chhe shong tong zi na あたんでにちょちかさちゃぐすんちきむずのんでむずぐかかがぞんさたにんぐじがずくちょあたちかさちゃぐんでぐさかんすけなすんえくちょぐたちじんでぐかだしあさましりてしょにあたよとぶくちょたちちがくちょんとんえあたてでであでぬぐじぐにたたくろくとぶじんばちょってばそんたくがらよおぐとぶちくたろんくるでこりあたんでがゆわんじゅぐぬけとってた ata kar ga te mal gzna chu ta kar ga ta ti jin de ta chi di khang zna ja ta di jin de ne tor khai na ja ta ti jin de mara chang thong thong na along khur kur me nu along khur kur jna chang thong me nu gun de ge chung chu ni jin de shek da na ta kar ga ta khun jo na ton dum dum de zu ma zu ar ng ga ta de chang thong thong na ta along khur kur isu ta sha chun de mu pe ta ta ti jin ge kar ga la yo ta ke thu te go mu yuan ju ka che de li khung ga ta jin de ne tor khun de ge ti jin ge sha li gu ta zu gu ji go mu la ta ji chang la ta thong gu na meni na khunjur na longkhla te logtgla te yoni na meni na tega shawa te ta jendang chi li danri ata te na te li gunu kha ke tmu zat khi ta khar ga ya ata jendang ni tgur khak li gunu shawa te tge tong sa ata ti na ta khat khnu ke ti na ta jendang ni tgur khak ni tgur pa gra khar ga ta long khur du khre de to ata khar ga long khur te ti ta ta long khur na ke shi chang ru ni ata tmu ani tsu shong tong sa ata shong ka ti ni logtgla na chu ta ndar ka chang ma chi ta ju nu ta ka logtgla meni ata logtgla meni ge chen ta rong khu chang tong yi тэг лон куркури юан жигну ни чэ тэмүзэт хэтэнсэ а тэни рэнжэн та нэг мчу та дэндэ нэ тур кэ нэ тур па гэра та кэга а тижэ гэ тэн тон тэнэ гэ ка та кэ дэ цуна мусика гэ та чи лон курэ лхтэр мэна тарун henchini ta chi chang tong de lang kur ni menyu ka ta ji yingi ti ni ka ji lo su na mu ta de ka ji jin sen ti shes a ta de shen ni ta ta rong kur ga na ta ta ko ni she ku no so chi ki mun de gin na ta ta rong ta ni tok pa ga ka la lo su tong no a ta de lang kur ko na chang tong mu ni no a ta chang tong tong lang kur kur mu ni no shu ni de she ku no te na ta ka cha ta na chu lo su ta na me ta ji ki a ta rong nan ji lo kwa a ta ti ke tuk te ge linga na shik nu gnyak tuk pala ta gris shi, zgi tuk ish zi. Tini ta ngichi nyak tuk mana gala ta kirga na tandiga jiktang lama mujiga. Benda ta kirga hara juk dara kato shkuna tandiga chan tong tong. Lakhtiga mena diga long kirga shkuna ta rung jina, duandag jenba shkuna ta. Ta tina kani jina ta long kurlanda munga. Tiyan chene ta shun jinda yara maran juk nu munga ta. Ta jenga tamu gara ta dung tukla ta jeli duandag kechin shun jir ziri kirga lagani. Ta chintang tani shi long kurlanda duk kunda kirga lagani langi ta nyak tuk baga kori kirga. Nyak tuk baga long kurna jiki tanda nyak tuk gara kirga likuna chili shun zi. Chili shun tong ta. Та кырга чан тонна менен дейла та ран чан тонда кызы жыктана чукнызга марин дей жиня чантра лина кырга ячы адан хала ты чыкса сау гуни атан дымы инер ты ченге та кыты чыры сонто аранжен кырга та чан тонна гыце чумза тонда ну гыдал те ише чык кулга чатат гы курчы тутмыз гонер а ты кы кыргыш кетке шон та кыга шон та чан ран чыгыз тонызы мари та кы чена мы ара гали чан тоши гызда ну гыдал чытмыз ри атан дымыз гына та лон кыр көрмен ни ни чытмыз ри тена ата кырга мен кана чылыш мен кана никата чхатили дигеч четичкен жеккунур му неберте ата тена кал мен кана чин жузили чигшену так кыргыта тава кылын кор мен канала мен жузили та таруйнала таня тупала ташра шкы згитым диши ташо тиго жачуна му машыза шауде а тена на таня тупагла тарунала тана чонтор бе тарунал хусу тонтгишна кыга чиг ташо зи гымек сундану не чига му хину чутты мари ян кыга нарыла ти сырги ти ченг кыта ян тенила тарунала та кадаш хусу тонс гунур ата жин та жин дендини чонтон алон куркурмен юнугун деги шугне та ну пауну анди шум кадашна таруна та качатила там метеж качати манина деги шитани тупаги я сани тиг та диана не я чиг чуни не тупанди качига а димг зили тиг онор му а те дева шити кгда чендгын тукунде вили так гему визму а к гему рави он так ион джис та шайла ни гонда ну тумуз ли ти он так ти шайла а гему ни га юсуни ни цена мунд га шели а та чина ла та чурнга за цанга га чендг рирасе а те на чила хусуз тон нга гчу г чедили кунга дендени тур к а та не тупаги нга ка джинсен дги шена 그 카밍이 왔다 주 천천히 그 차는 이런 거 자청라는 거 주민의 그 차는 칠아 소수 동지 그 주위 되게 신었다 뒤나라다 자청나 죽고 딱 그게 저희 어떻게 칼은 뭐냐니 뒤나다 니네 도로 그라다 천던트니 시 카면 카나 다 칠린 주주 게 토테다 그 왔다 그 준디 니네 토파즈 그 다나군데 지리 치송다 나치 말아질 시 돈도 무슨 아다 되게 시다 다른 젬바 주고 그렇게 좀다 다른 나다 젬바를 라처 지리다 시 아다 니체 나무 그 자치리 되게 지니다 다 그쪽이라 연 데오클리콘 젬바 따르고 비디오도 그렇다 되게 천도 드니시 가면 하나 처리 소에 아다 칠렁이 그 천통누 그 첸디 처먹이 통달아 되도 고티 아대 한도 고티 아 조드스 아 되게 지니탄 그 천통누 장식니 딱고는 니시고노 럭트메노 시리 아 디간 체니 그 천통 통랑 그고노 디리 아 디글라카니 덴르근 되게 천안가다니 되게 지니타 그르기요 아 녀톡 바추 근드니 그 다샤완도 군데 아 존통 샤완데 드고는 드 la jachur masha tarun dini nyatu pala atgmoshnu ti ge hencheni tarun nyatu pala ka gchar donshnu gun dila kani nyatu pala jego shi toyun ngni okzili de ta kchun de chugun denje nyatu gre khnde ge atan de yo jidili khung ge ni tor khnde de khnde ge nyatu pan de la yar shi jeni ta to muzri ta ni ta ni tor khk ge nyatu pan de on ta sarchu shi li ta kuni denje nyatu gre khk yar shi jeni de khnde yo kchi dondog de gun ama sarchu shi тэрчүүш нада кэрги ниан дэ дуконда кэг шаах чопан дуконда та таа зүг тунхам ма чинтэ жака нитон чатхэнг тан дэ дуконда тэни ту балан жагу шу дуйн гнин дуконда чиг юм жама зэ тэ чэнгэн дэтра чинтра та жаван дэ тонэш дэ тон тарын жинг чи ани ту бала кэг жа дунш нуг гэн дэ та на гун нэ чэнгүз гун нэ гэн ицэн дэ дуконда ла чинтэ он тэни ши та гэ чи дичг нитон рэк гэ та та га чу цунг нитон чинзэн сэнжи кэн дэ дуконда ла яра ик кэ дэ тон дэ гэ та ми чон шу нуг цэ зг нэра чети джечи кутео я джендендге ди кондмуз кешде то чуг марайону кгинжина ата ка куни джину го ау джину го чу ата та га рымба аньо го мечу ямуз го чендмуз тондаки нугла кани ата кырга я чон тонги кг чын ду кондлону го де та та гомуте дига чу та чулу к джиди чуг ни тум чергшин джи кондд кондла яра я шай сонде тонди к чон тонну го чыкнын го та чун цена му чумуз гинас гунар те тири он тенжин ата к чыкнын инжин ата к ценамуты та жалан ачырга жилени чыкдын тумуз гөнү тумуз гири нга ти ченген тенжин а кырга я алон кырк корназ гунар нен ка чи гуни алон кырк 동이 있는 거니 군다. 젠트무스 그다카 게다노 지케게 천안 게다노 엄마나 못모 안 게다케. 아 티쳔가 아 타크르간지나타 디 츠카 존치디 콩거다니 토르 크즈누드가 아 타크가 동화 모모 진짜 자케츠 니춤 돈츠 니자라 던지 동등 게탱 케기터다 다가 존토나 노치 동이 있는 거니 좀 대신 게다케. 카니글라카니 요 타 동화 모모 진튼 자케가 니춤 자춤 아 돈츠 아자라 심치 소승가 땡케터 딱그가 년카 치위고 이런 거거든 너니즘 데도군 데게다케 아따 돈센 디니갈아카니 게다누싱 아따 따치루 니스토니 흐짱아게 따치치키 치니하 제키니마 아따 통함 진짜 자크 니또 득실 자튼 그 돈스미 자라 득저레니 그 땡케터 아따 따기 돈득도 구주진데 아따 멈시쇼 칸야라 베토니 따 돈득도 무즈르니
1: 네레레레
2: 오늘 따 그가 럭뜩 메라 그가 롱커 그런데 아 딴 젠저니 또 그 그 Sinzing Chichug ngini ta kirga chepa chiri ta tiga tondag nindiga li tanda muzir.
1: Re, gwarin chi.
3: Thombi ya wangshi guo samil.
4: Shigbi ya jingu zung samil.
3: Zambi hua hkeng ten samil.
4: Amami shiwa shi samil.
5: Chengdik jengdeng de ma changma ramnim yin.
1: Арине канабатина та кони чөдөйне токкадо дитептин жилдердин раңды чакар зунгунга кондо нүшүн нуга жонтун ла нопа та нуга та нисе кони тун чөжүн де жилин нүшүнна тан дининг та мына чеке мунда гы чигини кирги ненка чеви гони нокур кораз та кирги чан тонни мәсел де зей да тен нокур кори сону анда то кондин этен чиги тани дегэ андын не токкага юнги та денден гы кирги жонтун да кор тасу атан ди кам аблана дип шаванди жондык май ядыр шера мургулини мәцек Дегі жүмлен ехті қуала соқа, лығын көйік жардың енуге нонсылындыла соқа. Тараптың рамбағын етіні, дамыр еуке дегі ликун сосу, қысанжик ликун сосу бжіл. Тәне дегі денхыңла соқын сөрділі, яңара оңырқы, яңын нетінгі дегі өпшепді ехті қуала нетіні, дегі нетінгі шоқы, ехті қуанда еңі четі, әнді шоға кіргі әрсачыртра, тәне кіргі әндірсілі дәттіңі. Марнан дагы кергечгени нека чеви гөне лонкор корнура гәнине деге дөмдән яттыкваг жонтун деп көне кам тугны дала гно пачанугы атан дамуг керге нимнг тони яран кори атан мун шипшу кан апала шипшу кан гын ата чу нитун чөҗез ке җирм тарты ата чүп дели кунда сукаг панугы ата ден хунд ча цанга ма цанга доңинд таң омар эле мар кун зымбар эле мар ди корнди керге шипҗын чаваг гөне шипшул таң юм җигендина атаен чөптелек кунда сукаг шапап җинте керге дәдә кундагы ата нимин юк кызы дәли атала җапчыры дәтәни яран күри мамон чамкынды җыктыгыни җимсендә мөри тина шуны ичү мамон чамкынгы чамкын җопа сәрәнә җиләндәгә ата керчи җөҗендә чи чамтыга даңына дала тамҗи ата леок җатын тарта чи чамҗил җанына дикөне ичү җилен зил
3: чамхын заңпу ңыкка гомрли Там юу хэсэж нэмж тангмар дан.
1: Яа ч хэн ч бас энэ ч дэм үйнэ.
2: Он дозон ба дэм ү.
1: Дэм үйн ти дана. Та да сума гон шэн нүгэрэн ли чка зонг ма кун дэ ни шон нүгэ. Гжон шок ликал жэнэ ч ко шаван ди вар чи тан юна. Анда гон ба чан нүгэ чо жэн дэ кон ни чэб дэ ли кун гэ. Та не то ка гэ шапа нан жэн дэ. Ди кор кэ кэр гэм ю кэ шэ дэ хан ла сука. Анда чатсан там чи яран кури шившу кан апа шившу кан гэн шившу кэ шаван да ютсын тас ги чин мали я дали чалг мене дали жожен ди лакани яран кури мама чам кан ди жонг ти гэс кэ тина мама чам кан гэ жожен ди чи чам

Yalang Yasalan Chintin Yakum Chintung Kung Gati Nyeni Nina Yalang Shinji Pugan Jinsi Ba Baja Ege Kacha Tangni Dukpatar Na Yalang Tang Yeshi Dutin Niwi Li Kung Ji Nyam Li Tang Dendi Te Tati Jinsu La Vizir Zoni Munta Tepe Jien Bar Masal Yalang Dwi Kung Gan Dil Jatum Tang Chinti Yakub Dendi Gayun Lan Kung Ga Chotun Sasong She Jinsir Dukpatar Na Yalang Tang Ameriki Suzir Ni Di Tsul Jobji Larang Dwi Mil Si Pe Jirim Chul Yalang Shuji Nyangdil Nipi Natun Tani Dwi Mil Si Mepa Tang Dwi Ki Tamcha Sarawa Ang Jayang Shig Mesir Dabatana, Yelantan Ameriki, Zoygum J. Tutana, Nyangdil Nipe Natungan Dil Timulte, Zoygum J. T. Tunsen Chisumba, Lakhtri Shiji, Gosamchu. Tunsen Chisumbina, Libanan Jibi, Tabshu Sosi, Chisun Samjubadan, Totuka Gardum Mepertua, Ayelanga Ganju Shibi, a general Shirterwa, Ayelanga Machi Donum Tang, Donum Tunziga, Gardum Mepertani, Chuanchen Yikitera Jindi. Америки сэнзэн жуэнба ваансэг цэ нэрин нэн тандун. Америка тэн айлэнгэ джуэмэлла джэмджи мэнгу тобьё чан. Джигэн тэ джэн тэн гуэпэр мэнжа ха чан зонг тэн ю. Айлэнгэ джэчэ дэчэ нэвэ лэй кунгэ шэшэв мэрна янхчэр айлэнгэ тэ лугбэр дэншэ шэпэр тапа шунг ю сэр.

Сапар гэпух тэгми, өте штанхуэ дэншин джэндэр шкэбэ втэмпа дэвэ вдаджур. Ачачи бі чугбур хэнчі. Чунхуа мэрэчі пэлэшун сочин аргэнэйти. Өте мэнчулэ нэгэрэ дэсэлчі нэнчилэ штанхуэ

0: མང ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོ� Тобді шавар кіттан зун сосу ні жуғандаг шіпа взанла, кімцан мангбі рангі кі ацурн рейтг шіні шіпа кінчыг жуғандар нанта шігпар риван дунжин ю.
1: Цурму нарамді нямжан кі, жаншіг матым лу жатрігда танвий, лучунгаш кінчыг баннам жанштагтан шігбі гухкав юлшун. Жанріп шанданган жандардан, жантан мангбі жанжі кі шіпа намла, жанрін жамкі штаму вані чунжіг шапін жаншігпар керіючі лімінгіп шачан. Shangchen nangkir kiyash gangchig zaitribi warikin jelwa damso dang lirik jie kielin topchilaw dami. Palshunga najun gangchig ba namla jandar mangpur shikba dang shang chabar zhongbi gohkab zonim shi di. Najun zhongdar ki gongpil di korjig zongu cilda kir. Shiba namchi payir ki cab shi di chormu naramdi nyamchin dav shikba zibjil dav ziyo la. Jari yash tangdi ma changmi yash dobh yolgim domshin yol chang. Rgashin tang ganchin dayi
0: ཚོར་མོན་གང་ཅིག་གྱེ་ཅིག་ཏོབ་ཁ་ཅིག་ནི་ཆེ་རེ་དང་ཡོལ་སེར་ཚོང་མོན་རམ་དེ་ཉམ་རིན་གྱི་ཆེ་རེ་ཡོང་བ་ནར་གང་ཅིག་རང་ངེ་ཙམ་མ་ཡིན་ཅོང་ཅིག་དང་ཁལ་བཞན་ཏ་ཤིན་ནིན་ཅན་ཤིག་ཤེ་དེ་ཏ་ཁེ་ཕན་ཚོ་གྱི་སանի་སོ་སི་ཆ་ཅི་ཉམ་ཇོ་ཤི་ཡོ་ཁེ་ཉན་རེ་ནང་ཏ་སོ་བེ་བེ་གང་ཅ་རི་ཅེ་རྒྱ་དེ་ང་ལུང་རེ་ཁ
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Данар гэнгтэг тэгэвчэн цоорхун дамжил юм. Нянканандэ гондо цэмэн нямбан нь торгэнгэ гэнгтэгла тэмэнгэ чаши дэнси бадэйн.
1: Нянканамба тэнгдэ гэнгжун сэрсэм лэцэн штонцэмдэ нинчу. Лэцэн дэ сомжгба ламу цодан сомжэн ганкэрва сонэм цэрэн дан хавтэнча цомухэл. Штахкэлва шиглу чачу штахкэлва агэнтэг цэрэн дан сонэм рэнчэн ихэн. Цэмгон джэр дан хаву сэрэнцу ни чичэчэгэн хэлэмтэ джумба ихэн. Дадэмуши.
0: Adel

Yalang yasalang jintin yakum jintung kanga ti nye nye nina yalang shenri bugan jintse ba baja ega gacha jangni rukpatar na yalang tanga yeshi dhachan niwe li kongji nyamli tang jindri te tati jensu la vizir zoni mantata pe jembar masil yalang dwi kanga nriwil jatum tanga chemti yakub denjik ayong lan kanga chotun sasong she jensir rukpatar na yalang tanga Ameriki suzir ni di tsul jobji la rang dwi mili shi pe jerim chul yalang shuji nyangdil ni pe natun tani dwi mili shi mepa tang jayu ki tamja sarawa ang jayang shik mes Dabatana, Yelang and Ameriki, Zoygum J. Tutana, Yangdil Nipe Natung and Dil Dimulte, Zoygum J. T. Tunsen Chisumba, Lagatri Gigi, Gosamcho. Tunsen Chisumbino, Libanan Gibi, Tabshu Sosi, Chisun Samjo Badon, Sotoka Gardum Mepertoa, Yelanga Garanjo Shibi, a general Shirterwa, Yelanga Machi Donum Tangadornum Tunziga, Gardum Mepertoni, Chuanchen Yikitera Jindi. Америки сэнзэн жуэнба ваансэг ци нерин нинтандун. Америка тэн айлэнгэ джуэмэлла джэмджи мэнгу тобьё чан. Джигэнтэй джэнтэн гуэпэр мэнжа хачан зонгу тэнгэйв. Айлэнгэ джэчэ дэчэ нэвэ лэйкунгэ

0: Tidang na terang ge fshafsha ge jojit dhaka chok mar na zuu gom yang rgay na ta guob dhivi chetara yang na nyan hdui cheta ngay changmar tukzo shi nayin. Tidang na shunay ge chuu rilay zhinta jojit gana ashik juil. Tidang na chokhe tong ma uin jina ta nishtong nishchik ge loog nang zga sacha ka ke mo zgini ta nyang an jamyang ser na zga karga chamtsang ge ta jindang ge doni ge kongan da dhukunda shikso yisg. Shikso yinun da dhukunda karchu dewa nang ge mnyag zhanba nyang a tsherang ser na zga jiangyang ge kong a shikso yi kunu ka chamtin dhigam tin zga mara zida dangi da songi saagni ge dokhang zibchan dekha ga tigdang sik. Tignung ge shen ge da dokhang zibchan dekha ga yung da dangi jiangyang ge kong a shikso yi kunu ga nitsilar jinan yi da dangi o da chun da dhukunda chamtin dhigam tin zga mara dhe da dangi kong a shikso yi na machuk zida li jiangyang a karsang ge kong a da shikso yi ka maab shik sik. Dir jini taan jiangyang se kunun da ge yanra yin ge tangrar gang ge shkachab jil da dangi Kyrgy chimtsang kunga shiksooy juu shiawaan da dokhang zikchana dekha ghaa tigshiray nuu nyer naa da Kyrgy taan dewa xichigwi dema tsherang se kunu nda yinu xisong sik. Xinugir jini taan jiawin gara tondag da yila zung da tangi Diir jini wili taa shkanchin tsukwaara yangnaa kyrgy taa jalam soosob jil da tangi Tsherang xuzu yinu ga taa tsherang ga chimtsang yinaa choko tsherang ga khan yimri laa sukwa taa Ngahmud jaa ghaa maabib Dala sukwa ghar kachaa gamang zhvshadzig. Vshal dali taa tsairang raan jiawang niga yinara tang gamang a shkanchin sukwa la sukwa vjil dardangi karchul cikchula ra gamang shong nyongsig. Arichara taan jiawang ga kargi itas junchazgi inu yangna kargi ngahmuna ichu tan samjigju hara shog. Darung taa karchu dewa sukwa khchik maatsila dewa ghzhamba ga shkanchin sukwa gamang ganan yang detang teh tawa ga ghalanglok wangi ga kachaa gamang zhvshadzig. Shannu gus jengim jigimtar da tsherang sekunun dera namalan kamal nimi deli, samar kamal mambi deli. Argun olaqa karnan bosa ahun gnamayn da, anyom chung zambi dena re saganchin khunin shivab jantu, sagni ge mamang chamkang nang asung da dangi. Njamayang sekunu gangada da ka tsumil nani, cik tsumil wali dali, ko zan tsumil dotuk harwa zgiyo, shik tsumil fshari wacha zgiyo. Mnyasima marini cik zgib shalu, dar jiva marini rama zgib dolo. Ndiitan dani njamayang ko niva jadar karu shak go sukwa sangchim hum bjago. Di hanchini kuwa na chukku, ku chimtsang ga chimaya na chukku, xa nyamzili na chukku, gangmang zi ga semkham ga tala no tse tsabchin zi ga tongyo. Di tandani yang kuwa rjinsib ja gozi dali, da tserang ga yarang kuri mamang chamkang da dhukwondi damu gari wa tonsi. Yada di dangna, jokhoyan di chukka kargi. Njamiyang a zhamba gam chan nyanchaglaag nopa tang nu ga niwanda atribka. Yangna tserang ga yarang kuri mamang chamkang da dhukwondi ari wa tonu nda kargi chimtsang ligamtan zi ari. Di tandiyak chibsha na. Tāng ātso Zhōnghuā mēmōng shūntan jākab gufchāg mōng sātāng sāzgī yinnā rā rāng rāng ām chāñhīng gā gāng chāz gōg. Chāñhīng gā gāng chāndā lā zānzig rā mnyargir sāyīng gā nībjī rā rōndok gō shētab jil dātāngī nō cē tāng nā mācchok gā. Tē tāng nā chātok gā ngāmin cē kūnūn dā mākshī gāng chā gā chok gā chāñhīng gā gāng chā yā nōpā жацг гортонгны онопазга мангаз тепчүх тэйдэнта онопах тунгил таг оринг цанины ган чанда дугунди сунгурч байчүг ган чайок ти ханчны мир жамбагм цанинлага ноцэ тунгас экунди хүчэр танг жапчазганда мухсам цангуг хчигни амаамби браг рондог сукв шетипчил датын мир жамбагм цанянтглага нопа танг нуг шапчул ганиг тани ноцэ гв шапчул бежүди амгил савьёба хсамг тани Chanyin laag nootsay tangi fshafchulag baig juu nda niyag zhambaag gogan jig juu chel. Taan da muzika charchin zinaa chokga dribcha xsam changna daagzul nootsay miyongkhang nootsay xtongkhan dadogu dey nootsay gan ganchan kargoo nuga riwaad banaa chok. Di matzika Zhonghua mamang fchantan jakabga mangtun chamzhunga doonsanar gabjaara gabji gorngaa ganang na. Mokshi ganchiraag nootsay temna nootsay temkhan jib jachim dadang yangna jachimag zhambaag xtambib dar fshafchulag baimkhan ji Амантун ганчан кыргыбы ревап дончук. Аноцэ темкынлаг аноцэ хтонцам жогбатан гыхчин мепр зова хыхчин намба селва цанхин ларсу шепа аргунтыг шивапчи хил гыви арендин донгын ёк. Димацк хтгшир гы динг таны хтанкл меба амантун чамжун гынана хтанкл шиёк. Демин дарун амантун чамжун гы донцын хтунгч грав жарав жачи жанга гынана. Арыншун ми мили гынчра аноцэ тангти Xuzamlu ga tani ag nootsay tabchan tibo na. Nootsay temkhan ga xuzamlu ag nootsay ag khaxib tir giwi rindan do na chok guzi. Gdankil sawi yog. Dido na ata fsharan kuri terang ag chun jamyang sekunu ra. Tserang sekunu da nigi jokhin di la kaxi wab na. Jamyang sekunu da la Tōn ngōmi nyā zhāmbāgān cānshīn lāg nōcē tāngwī nīwā tā chib āyō kī āchib kī tā zhīnā gōni ik chū shiān nōgī chārchīn xīm āchāng kāchik tā. Xīchī kī tāni tān jāmīngī gā māmbib rā gā rōndu gu sūkū shētivā tīn dā tāngī, shētiv chēl dā tāngī cērāng gā tān cānshīn dīg nō bā tāng nōndā nām nāng nā nīmā khārkirti, shēl mar gō nā sikirti. Gāni kī tāni tā gā nōcē fshāfchil pēlwā tā tān jāmīngā mūqtil sāw āwō kī zhīnā, mūqtil sāw yōk. Gāngrī zhīnā jāmīngī Kharga kumaa shikhsu yu juu shaawaa tu yaarang kuriin dokhang zikchan dekhaga tikshir inu marna cairang inu xinu gubzhigni ata tondag di jimbaa lin juu gichela shkanchun tsukwaa la tsukwaa ganaani cairang af sam ghazi dali chanchina nubaa tangi shafchun dar tawa pechik dena kargi amuktil sawu yuk. Xisamga tani chanchin laag nootse tangi shafchil pelaan niya ghazan laag goa ganjig juu chela yin sikuk. Tan jaawanga niya jatsu nibja samjaan danu ga shkanchun tsukwaa ganaani hara cairang goga kakhil chakhtam niyamang nanga chomshil dali. Та царингэм нянгэв зун хэркэг гүйг имэс жүмэлэр жүндэ хэнтаалин гүн пап дуунунд хтам ня кааниг ахчи чагв жигнэри булун сэринийг ахчин хэркэв жигнэри та индэгна ода таг төп чагсан ба мау яна чарчин гсан ба мау дэд гундайн зом ёк та та индэгна жаамра царинг ниги дуундагнд та дуунди дистан гэрцо жи сани мабдлаг дан тавур танг гэвш жи санди тонна яна та мамэн чамхан нанга тондагна чамрэ нангар зин жоон маар ник нанга сэн жоон маар Тих янг мамэн чамхан гэ жамын ра царин нэг ивар гэ мантын жожин ди тандани өдэн телэр хсм гэрсэх чиг сүн я зун телэр лонхсм гэн дох чи хали шэрцэр шэй дали нэрцэр нэн идали та лак каван тэмэн тэр завша гом мушкалах чиг няни лон хатгар мэн тэгсэн дил хүмүн ди яхт ихти юна амарн гэ жок гэ жима аргэв жана кэм жонхун аржистин гог гэ нэрдэ кэн атх гог гэ на жамын дэ гэ шавах чопан ди тхок тэн уш янг мамэн чамхан гэм жим тэр та тунха мамэн чэн тэн якуб гэм дэлэв жатм гэ тамбэ бтара Jiangyang di arngi sa sungi cairang ar gungtak shagab zhig di matil cairang dang, cairang ga chima dang, cairang ga khan yimdil la suqwa ga semkham ga talag no cae pogo nun dayang shjintsib incim jagab zhig datangi tam jingtar amangtung ga jojn da dukunda jolndig na thondig shangandig sangarji na marji warji dar guxim shangandig nangandig gub dangi ayangmo nangil cungay gub dangi da jojn da imjig dam dangsig
1: Thonbi ya wangshi guo samil
2: Shigbi yar jingu zung samil
1: Zambi huarkin ten samil
2: Amami shiwa shi samil
3: Chamlik jang dandu ma changma ramnim yin
0: Derangu jokhu ya niwa njinayang Dakhngar jindu jatuk ni nye cheke mozg Khtamjilu zimma pil datang Zambagim chanyin deg no cheptang nuga Namuga jokhu ezgiri Deidangna jokhu ya di nanggu Dak no cheg tongkhan daga Kapar dang yangna jarjia gartagu gangrung uzgib jil datangi da hirkachan raman na tsukshil kumil nungmig hirkachab shanun daga da gano tse temkhin di gosung zi goi datangi odan di hirkachan daga kargim chanhin di gano pafcha ayi zhugu kutuzi datangi yaran kori da tuk dungu da g hirkanchin dang yangna jarjia gartagu aga dodan bazi na chukku yangna shafshig marnan da dukundim jilo datangi odan di hirkachan daga kum chanhin na no pafchi gu kutuzi jengi da dukundi hirkachand Dartagoo ga laakaani xibjanaan ra, yangnaar tagoon daga kharjig juu ga namu ga rewa toonzig. Rewa toonzig ra, dagoo ga kargi dootan baazin ay chukgo, yangnaa shabshi marnaa ga danda dukundi kaya maayisig. Kaya maayi ya, anootse temkan ga yangfchir dagoo ga shabshi marnaa ra, yangnaar dagoo ga dootan baazin dukundi chamtsuk ga yigay kwer da tangi, danda nga shkachar zimma, daga kargi msanyi naa noo baatang chika shkachar dedag xib goo nuga reish, yangraa yanggab toon nuga, dagoo daga dootan marnaa ga daagzul, Dar kachata dhag choni, da chakhizig sabdangzig, rechara yonzug maqsibzig. Maqsib nugim jigimtir nootse pungkhan dhag mamang chamkhan ahtig dhatangi. Dar dhagun dihtang, da kargim chanhin na nootseig tongshchig gish kachar zimma dhe dhag sab go nugim matzik, nootseig tongkhan dhag ptamir dawa khchik rangshkang dhe nootse pungkhan kargila gontag shi dhatangi. Dar tamjil zimma dhe dhag bzinu g khirshin ngan bazina chukka yangna ngan khig dhe dhag mepr zoginu. Di hanchik Dar janur ka chunga dha yangna anotse pungkanga semkanga thala anotse vzinuga jinsib ardoombi gormu chattig dher gonuga rindan dada gubtoansi. Daidangna jojjan datang ril datangi Zhonghua mamang chintan jakibka mangtung chamzhunga doansin stong chigirab jara gabji gorngaga nangna. Jagamangji jalim jitdeg zanla anotse vtangna kaiwaan songkanji jarji shabshin donchun khanla qtamjul dedag sib giwi rindan donchukbar masil. Jarji shabshin khanji vdabjur tim jorji Нирты удабжур тем дөл жагмын лапчам гөр масл аноцэ тепи томи хвартгара шавши ригнартар гинэ гөв шетип чогила те тугт шетип мапчилна 노체 테브자 제처 송비 차히데 흐뜨거 딩간 크르기와 담법시오크스 데동나 공고 조흔디 트로크 노체 템큰다가 토동우 흐뜨거가 도튼 만나지나 초코 자르지 샵신 돈출 셴큰다 도군데라 흐뜨거 이땅거 노체 템큰땅 렐와 요노고 흐담줄 즈마데 뜨그습 고노고 리와톤즈 리와톤즈그라 토동우 흐뜨거가 도튼 만나가 크거 리와데 도르낭 마이즈그 디르지니 딱 노체 템큰거 양치 Lordika Nambaga, Chamsul Yagin the Dukun the Kur Datani, Tartuitanga Tamil Zimata Doku, Subgonuga, Riva Yangra Orkup Donuga, Tarzul Kurgetagotaga, Tartamil Tetakatoni, Chahiz Subdani, Katsanga Marsubs. Timatsaka notse Temkin Tugger Yankuri Stroya Kurnuga, Chamsul Yageti Nana, Tar Dabjur Tumur Gik, Mutaga, Rimantang, Rectic Copper, Tihanchik Kurge, Shetu Chul Gonuga, Jimsenda. Жагни тэг кар жагонуг яннах тамжил зимат эд хсб гонуг ржечин ла сука сара гарап жонуг да тугунд пани дануг давжэрзгэрэс тэна тасума гонившан нуг тунха мамун чэнтэн якуб га мантун чэмжунг донцэн штунгч граб яра гэвч горнга гэх тамбив тарна та тугунд дэг ноцэ тэмхэн марнатаг чэмчлу ягэн дэм жорма тэгт та тела дефтэнг хэтэв жалдатэн ноцэ гэ чавжан да тугунд жечун хтанжу Ti hanchik notse temnug tumi hwantgra shapshi irgnar tar rginge gvshetim da dugund vchogog retara tgun dag notse temkin marnan dag chamchul yegim jornug rjig nima nyakhal hakr jini dagzul dagtamjil zimmatin ng chakhi zgsbs darun yungrzug maqsbs dedona chamchul yegim jornug rjig nima nyakhal hak tind ta titugta tghchul vshe gunug chakwigl yugel unug cheng dagtamjil ngamba tedag ta gansa kanga chayda tang ата аноц темкэнгэм цагнинд дугунди анопа цавчин тэвк дис жэнгэм жигмтэр мамэн чамкэнгэ чэи такчаазгэзина тартгвэндэг аноц темкэнгэ аноц тэвжаад дугу жэчэп дангнуг чахин денган кэргунуг мацэк тартгвэндэг тэмэр нима вдэнгэр анхан дэртгвэгэр тангни та аноц темкэнди оргунтг шэжүг ягэпэгүн мацэк дарам мрэвг хсавшил ягэпэгүг ти анчни та цэрэндэг сэмкэмла сугага танди Onoce temnug, that jinsibzina chokoyana, at that jungle g, gormu, tungchik tergunu, nidali takachat. Ja chum hifia. Erinian canabatina terang of jatum hifia gets hambandina, tatasoma gonifia nugu, johi in the nigatan rildatang, tatanskabuchu, German soso could get alamashikuni, and that jawag could give jojan the jechen joguni tirum dinna, young jarjatan tenug. Та чөөж чэма чонсом гамнзг давшонтон жонжин ёнари дэрэнг та чүшэн нуг жохэн дэнийг инженера та хзу жав жил датэн таркачан дамын нацгушали парлуагм цанин дэ дугун дэ ноцэв тан дон ну андамуг жохэн нирила та жохэн дэнийг жил датэн ацих чихи кэнтүг гони чазг хиг үг зэна та тангарк бэгчү мя сатан сзгэна кэрге жаржаг ламка шиги та жаржан дэ гөвчл шэмхэн згэна ниурд жаржаг дэнжих яна Jarjatan, Joke Kurge, Jatum Gatambum, the Dugundi, Yenchimani, Dorn Kachinigook. That you Jarjagalam is Kachatsikshana and the Dugundi Ranik, Tam Jil Jatum Ganshan, the Dugundan Kurgonu. That Jarjag Lamkan, then if Shava Chema Chonsum, Chesg Jamnara, the Lion, Jarjif Shinon, Sonsum, Gutond Chema Chonsum, the Lakargi, Chet, Tartura, Chet, Jarjag, Danger, the Sonsubi and Kunga, Barna Yonu, Jarjan the Chig, Chamil Limuk. Кори тамуз манну да догун да хидатэн гацуч ямун сатан сызгина та жаржаг денжигра жаржаг коригин да чиг тоян яна чиг юкка жамба дму шинжимг коригзг аченжунда хаченка чиг тарамчирамчи жаваг чабжар гожанд чече сунг сунг тетэн тамбаг киргэв жачымда ян тиргөж ясансын жовжин юонэри тахын жугжина тахтунзгинара та тахтунта чэйе гонина тахтунтэг дотымга рисүлцгра яна ранри якубг жаржив денжигтэн рилдатэн жачымг хтамб гамнз юонэри тала суккасу раранг дортнгзги одахын жугжина тахтунзг инжина тахтунта чэйе гог тахтунтинани фшел манина чэзгок дэм манина чэзгок тала суккаян хиджи гамнз гонэри тевжинта Так кантунла сокванда гэв чертгэз генара чертг тилака чазг бил мининг чазг бил нянг бена чэй бэгуг тала сокаян савд токуй янг хижут хачан кэчэг та маунга янара дарун ᱡᱟᱨᱡᱟᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱪᱟᱵᱡᱟᱨᱟ ᱠᱚᱡᱟᱱ ᱛᱮ ᱪᱮᱪᱮᱱᱤ ᱪᱮᱪᱮᱱ ᱡᱚᱡᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱫᱨᱤ ᱛᱮᱱᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱡᱤᱱᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟᱜ ᱥᱮᱱᱟᱡᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟᱠᱷᱛᱩᱝ ᱤᱱᱟᱡᱜᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱠᱷᱛᱩᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱢᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱵᱡᱤᱞ ᱫᱟᱛᱱ ᱟᱨᱚᱝ ᱪᱚᱣᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱵᱡᱤᱠ ᱪᱮᱢᱟ ᱪᱷᱩᱝᱥᱢ ᱫᱟ ᱫᱚᱠᱩᱱᱫ ᱞᱚᱠᱨᱤᱱ ᱡᱤᱯᱪᱤᱠ ᱞᱤᱠᱪᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱫᱟ ᱫᱚᱠᱩᱱᱫ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱤᱨᱥᱛᱤᱞ ᱡᱤᱜᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱩ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱨᱟᱱᱛᱷᱩᱝ ᱚᱢᱥᱟ ᱜᱷᱛᱜᱚ ᱛᱟᱣᱟᱡ ᱜᱷᱴᱤᱱᱡᱩ ᱫᱟ ᱫᱚᱠᱩᱱᱫ ᱥᱤᱜ ᱠᱟᱪᱮ ᱜᱮ ᱛᱮᱵᱨᱤᱱᱛ ᱢᱟᱨᱵ ᱡᱤᱢᱟᱭᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱢᱩᱠᱷᱮ ᱛᱟᱥᱟᱨ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱩ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱢᱟᱨᱵ ᱡᱤᱢᱟᱡᱚ ᱡᱟᱨᱡᱟᱜᱟᱱ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱜᱟᱡ ᱜᱷᱴᱤᱱᱡᱩ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱩᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱟ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱟᱨᱡᱤᱱ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱜᱷᱴᱤᱱᱡᱩ ᱫᱟ ᱫᱚᱠᱩᱱᱫ ᱥᱤᱜ ᱠᱟᱪᱮ ᱜᱮ ᱟᱛᱟᱱ ᱫᱚᱨ ᱪᱤᱞᱤ ᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱝᱥᱠᱤᱵ ᱡᱟᱨᱡᱟᱜᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱥᱤᱠᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱡᱟᱜᱢᱟᱝ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱡᱜᱮᱱᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟᱜᱟ ᱞᱟᱢᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢᱟᱣᱟᱨᱟᱝ ᱨᱚᱝ ᱥᱚᱥᱚᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱠᱷᱮᱜᱟᱝ ᱫᱟ ᱫᱚᱠᱩᱱᱫᱮ ᱞᱟ ᱥᱚᱝᱪᱤᱵᱤᱞ ᱦᱤᱜᱩᱜ ᱟᱹᱱᱤᱱᱤ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱜᱢᱟᱝ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱡᱜᱮᱱᱟ ᱢᱟᱝ ᱯᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱡᱟᱨᱡᱤᱱ ᱠᱷᱚᱨᱤᱜ ᱫᱟ ᱫᱚᱠᱩᱱᱫᱮ ᱞᱟ ᱥᱚᱝᱪᱤᱵᱤ ᱤᱪᱩᱜ ᱜᱟᱱᱪᱷᱤᱱ ᱫᱟ ᱫᱚᱠᱩᱱᱫᱟ ᱚᱠ ᱫᱟᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱢᱵᱟᱱᱤᱭᱟ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱠᱷᱤᱯᱥᱟᱜ ᱱᱟᱱᱤ ᱪᱮᱱᱟᱵᱟᱜ ᱥᱮᱢᱡᱤᱝ ᱜᱤᱪᱷᱤᱜᱨᱟ ᱨᱮᱢᱡᱤᱝ ᱜᱚᱡᱚᱭ
4: ᱪᱷᱢᱠᱷᱩᱱ ᱡᱟᱝᱯᱩ ᱱᱟᱠᱟᱨ ᱜᱚᱢᱯᱨᱞᱤ ᱪᱷᱢᱤ ᱜᱷᱥᱮᱨ ᱪᱮᱱᱤᱢ ᱡᱟ ᱛᱷᱢᱨᱵᱫᱟ ᱡᱟ ᱪᱷᱢᱚᱞᱚᱱ ᱡᱟ
0: ᱨᱮᱱᱭᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟᱵᱟᱛᱤᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱠᱷᱥᱢᱵᱟ ᱡᱟ ᱪᱷᱢᱞᱚᱱ ᱡᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝᱟ ᱛᱟ ᱠᱩᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱠᱷᱮ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱵᱨᱤᱞ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱯᱪᱩᱞ ᱠᱟᱝᱛᱤᱜ ᱡᱤ ᱢᱟᱜ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱢᱟᱝᱴᱟᱠ ᱠᱷᱮᱜᱟᱱ ᱞᱟ ᱱᱚᱪᱮᱵ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯᱪᱩᱞ ᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱᱥᱟ ᱛᱚᱜᱟᱡᱤ ᱫᱟᱢᱩᱜ ᱡᱟᱣᱟᱡ ᱜᱚᱨᱤᱜᱥᱤᱭᱚ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱢᱚᱝ ᱪᱮᱱᱛᱤᱱ ᱡᱟᱠᱷᱟᱵ ᱜᱮ ᱟᱢᱟᱝᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱢᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱫᱚᱱᱥᱤᱱ ᱦᱟᱨᱛᱩᱝ ᱠᱷᱤᱜᱨᱟ ᱱᱤᱠ ᱥᱟᱵᱡᱤᱜ ᱱᱟᱝᱱᱟ ᱟᱢᱟᱝᱛᱩᱱ ᱥᱮᱯᱚᱭᱟ ᱢᱟᱝᱴᱟᱠ ᱠᱟ ᱠᱷᱮᱜᱟᱱ ᱭᱚᱠ ᱡᱟᱱᱡᱤᱜ ᱨᱟ ᱢᱟᱨᱜᱤᱨ ᱠᱟᱝᱭᱟᱝ ᱨᱚᱝᱟ ᱜᱮ ᱟᱢᱟᱝᱵᱤ ᱵᱨᱟ ᱢᱤᱭᱚᱱᱡᱤᱜ ᱥᱚᱠᱚᱯ ᱥᱮᱛᱟᱵ ᱪᱮᱞᱫᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱢᱟᱜ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱢᱟᱝᱴᱟᱠ ᱠᱟ ᱠᱷᱮᱜᱟᱱ ᱱᱚᱯᱟ ᱛᱚᱝᱱᱟ ᱢᱟᱪᱚᱠᱟᱥ ᱢᱟᱝᱴᱟᱠ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚᱱ ᱫᱮ ᱟᱢᱟᱝᱛᱩᱱ ᱥᱮᱯᱚ ᱪᱩᱪᱪᱟᱝᱢᱟᱝ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱮ ᱠᱮᱢᱪᱩᱞᱴᱟ ᱧᱮᱱᱴᱤᱜ ᱡᱚᱱᱛᱷᱟᱝ ᱭᱮᱥᱛᱩᱱ ᱥᱚᱠᱚ ᱦᱩᱪᱟ ᱥᱚᱠᱚ ᱜᱟᱫᱟᱝ ᱡᱚᱜᱤᱱ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜ ᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱢᱟᱨᱜᱤᱨ ᱠᱟᱝᱨᱩᱝᱜᱤ ᱟᱢᱟᱢᱵᱤ ᱵᱨᱟ ᱢᱤᱭᱚᱱᱡᱤᱜ ᱥᱚᱠᱚ ᱥᱮᱨᱛᱟᱝ ᱛᱚᱜᱱᱤ ᱢᱤᱭᱟᱜ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱢᱟᱝᱴᱤᱜ ᱠᱷᱮᱜᱟᱝ ᱟᱜ ᱱᱚᱪᱮᱜ ᱛᱩᱝ ᱢᱟᱨᱚᱝ ᱚᱱᱟ ᱟᱢᱟᱢᱵᱤ ᱵᱟᱠᱛᱩᱝ ᱟᱥᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱪᱷᱤᱢᱩᱡᱜᱨᱮ ᱭᱮᱛᱨᱡᱱᱟ ᱠᱷᱛᱟᱢᱪᱩᱞ ᱛᱟᱢ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱥᱮᱛᱷᱤᱵ ᱜᱡᱟᱱ ᱛᱤᱜᱞᱟᱯᱛᱮᱱᱤ ᱟᱡᱟᱱᱪᱮ ᱢᱟᱜᱡᱤᱨ ᱢᱟᱢᱵᱤ ᱵᱟᱠᱛᱩᱝ ᱟᱨᱟ ᱟᱡᱟᱱᱪᱮ ᱢᱟᱝᱴᱤᱜ ᱢᱮᱯᱨ ᱡᱚᱣᱟᱥᱤᱜᱨᱮ ᱠᱷᱮᱨᱱᱟ ᱠᱷᱛᱟᱢᱪᱩᱠ ᱥᱟᱯᱪᱩᱞ ᱠᱷᱛᱟᱢᱪᱩᱠ ᱠᱟᱪᱟ ᱠᱷᱛᱟᱢᱪᱩᱠ ᱭᱮᱠᱮ ᱥᱚᱜᱞᱟᱯᱛᱮᱱᱤ ᱢᱟᱢᱵᱤ ᱵᱟᱠᱛᱩᱝ ᱟᱨᱤ ᱚᱱᱟ ᱧᱩᱱᱡᱤᱜ ᱥᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱪᱷᱤᱢᱩᱡᱜᱨᱮ ᱭᱮᱛᱨᱡᱱᱟ ᱭᱤᱜᱛᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱜᱛᱩᱜ ᱥᱚᱜᱱᱤ ᱛᱚᱝᱤᱱ ᱪᱷᱩᱠᱥᱞ ᱯᱷᱤᱛᱮ ᱟᱡᱟᱱᱪᱮ ᱢᱟᱜᱡᱤ ᱡᱮᱢᱢᱤᱞ ᱠᱟᱝᱟᱱᱤ ᱟᱱᱚᱪᱮ ᱛᱚᱝ ᱥᱟᱯᱪᱩᱞ ᱪᱤᱜᱨᱮ ᱭᱮᱱᱟᱨᱟ ᱥᱟᱯᱪᱩᱞ ᱯᱮᱢᱤ ᱠᱷᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱫᱩᱠᱯᱤᱞ ᱴᱟᱜ ᱞᱟᱝᱥᱩᱠ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱥᱩᱜᱯᱮᱱᱤ ᱢᱟᱜᱡᱟᱢᱵᱟᱜ ᱢᱟᱜᱛᱤᱜᱞᱟ ᱠᱷᱤᱨᱪᱤᱱᱩ ᱡᱤᱣᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱟᱢᱟᱝᱛᱩᱝ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱚᱜ ᱚᱱᱪᱟᱝ ᱥᱟᱢᱥᱞ ᱠᱟ ᱜᱟᱱᱤᱪᱞ ᱛᱤᱠᱷᱤ ᱭᱚᱱᱟ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨ ᱜᱚᱜ ᱠᱷᱤᱪᱤᱜ ᱪᱷᱟᱫᱜᱨᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱚᱝᱤᱨ ᱡᱤᱱᱡᱚᱨᱟᱱ ᱪᱷᱩᱠᱪᱩᱞ ᱥᱮᱯᱟ ᱜᱟᱱᱤᱱᱤ ᱧᱮ ᱡᱟᱱᱪᱤᱱ ᱫᱚᱱᱪᱩᱞ ᱥᱤᱱᱩ ᱜᱟ ᱛᱚᱝᱤ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱢᱛᱷᱟᱢ ᱵᱤᱵ ᱡᱚᱥᱭᱟᱛᱤ ᱩᱫᱮᱢᱤᱝ ᱜᱟ ᱫᱟᱨᱠᱷᱟ ᱞᱤᱝᱛᱷᱤᱢ ᱥᱮᱯᱤ ᱤᱝᱜᱟᱱ ᱢᱟᱵᱡᱟᱯᱟ ᱠᱷᱥᱢ ᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱧᱮᱞ ᱠᱚᱵᱤ ᱱᱟᱜᱪᱤᱜ ᱥᱩᱠᱪᱮᱞ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱧᱮ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟ ᱢᱟᱝᱛᱤᱜ ᱞᱟᱜ ᱢᱟᱢᱵᱤᱵ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱩᱜ ᱛᱟ ᱠᱩᱝ ᱟᱱᱤᱪᱞᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱥᱟᱢᱜᱩ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱪᱤᱜ ᱭᱚᱛᱟᱝᱱᱟ ᱢᱟᱝᱛᱩᱝ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨ ᱜᱚᱜᱟᱥᱤ ᱭᱟᱱᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱪᱩᱠ ᱜᱟᱝᱜᱟ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱚᱞᱢ ᱞᱮᱥᱤᱝ ᱛᱚᱝᱥᱢ ᱫᱟᱱᱤᱱ ᱡᱚᱜ ᱞᱮᱥᱤᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱢᱨᱤᱜ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱫᱚᱱᱡᱢᱵᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱪᱮᱵ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱡᱤᱱ ᱜᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟ ᱞᱟᱨᱡᱟ ᱵᱨᱟᱠᱷᱤ ᱛᱟᱝ ᱵᱨᱟᱠᱷᱤ ᱛᱚᱱᱫᱨᱤᱵᱤᱱ ᱛᱟᱨᱠᱞᱣᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱪᱚ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱛᱟᱨᱠᱞᱣᱟ ᱜᱟᱝᱴᱤᱜ ᱥᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱢ ᱨᱮᱱᱪᱤᱱᱟ ᱱᱤᱱ ᱞᱮᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱱᱜᱤᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱤ ᱥᱤᱴᱢᱮᱱ ᱛᱟᱝᱠᱤᱝ ᱜᱟ ᱨᱚᱜᱨᱤᱵᱤᱥᱤᱱᱤ ᱧᱮᱝᱠᱷᱟᱱᱟᱵᱟ ᱛᱷᱟᱝᱜᱟᱨ ᱡᱤᱢᱤ ᱞᱮᱥᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱱᱟᱪᱚ ᱭᱟᱝᱯᱪᱟᱨᱤᱱ ᱡᱮᱞ ᱟᱱᱤᱨᱠᱤᱵ ᱥᱟᱵᱫᱮᱢᱩ
2: ᱛᱟᱱᱟ ᱵᱤᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱛᱤᱥᱞᱩ ᱡᱟᱨᱜᱟᱭᱤᱱ
5: ᱥᱚᱨᱱᱤᱱ ᱚᱥᱠᱤᱞ ᱜᱚᱱᱪᱷᱤᱱ
6: ᱥᱚᱢᱱ ᱚᱥᱠᱤᱞ ᱜᱚᱱᱪᱷᱤᱱ
7: ᱥᱟᱨᱤᱝᱜᱤᱨ ᱧᱟᱢᱡᱩ

0: лавцы мары.
1: Лавцы мама.
0: Чё тхне тык ёк.
1: Тарчугу.
0: Эрэ, я, гэнрэ лавцы ра тарчугу рэчин тайкэн шира.
1: Лавцы мама тарчугу ина.
0: Нэри. Ри, дэ тарчугу рэго.
1: О, я, я.
0: Чува тилан тамну хачан рэк. Я чува нё мунюнго.
1: Я.
0: А-а. Чува нё мутуку. Монжигра янжигэндэнига мэвжэстира. Монжигэнга охигэ.
1: Тотам охигэ пачозгэ баку ко жэсэна когме казэ моши казэ.
0: Жисэндэнду. Я монжигэнга охигэ.
1: Поле тэра моши казэ мохигэ то.
0: Я жинжигнига охигэ.
1: Мохигэ мо баку хара сэнгэ дянанду когме тя.
0: Я. Я тина тоа тэр жига чичэ тоа хсамба мунжго.
1: Я.
0: Гун нгау гше са кангэр. Гун нгау хига.
1: Гун нгау нёго липо се коне.
0: Оле.
1: Дипо калга нгау ена.
0: Калга нгау.
1: Оле то се коне да.
0: Калган га йока нёгла кана
1: на та кома ига го дока ига гой на
0: та гун гау мажа
1: о
0: та нёгла кага гун га хига гун га
1: гун га дина та тера мхи хас грего то там мхи га та
0: мхи га
1: оле гун га дина та гун га мхи га та яла ки моёнг
0: Я тина чува кажа, тэра мхига чува хсам, чува жо мунюнго.
1: Я.

0: ཁེ་གེ་
1: ཨ་དེ ཏ་ཏ་ ཏ་མ་ཏལ གོ་ཤ་རནི ཡ་བ་ཡན་ད་
0: ནེ་རེ རེ རེ རེ ཏ་མ་ལ ཏ་མ་ཏལ གོ་ཤ་རནི བ་ཡ་བ་ད་ ནེ་ལ
1: ཨོ་དེ
0: ནེ་རེ ཏ་བ་ཏལ ན་ཏམ་ན ཧ་ཅང་ ཇིག ཡ་ཏོར་ང་ཨོ་ མ་ཉིང་གོ
1: ཡ་
0: ᱛᱚᱣᱟᱨ ᱱᱟᱣ ᱢᱩᱫᱩᱜᱩᱱ ᱪᱚ ᱢᱩᱧᱡᱤᱛ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱫᱤᱱ ᱡᱟᱜᱚ
1: ᱭᱟ
0: ᱛᱟᱠᱤᱱ ᱛᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱱ ᱡᱟᱱᱟ ᱥᱟᱫᱜᱤᱱ ᱢᱩᱧᱡᱤᱛ ᱛᱟᱥᱟᱢ ᱪᱤᱛ ᱛᱟᱠᱟᱡᱤᱜ ᱛᱤ ᱟᱱᱡᱟ ᱠᱤᱱ ᱡᱟᱱᱟ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱ ᱛᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱱ
1: ᱚ ᱛᱟ ᱣᱟᱠᱩᱥᱤᱱ ᱢᱟᱨᱭᱟ ᱛᱚ ᱪᱟᱝᱜᱩᱛ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱪᱟᱝᱜᱩᱛ ᱱᱤ ᱛᱚᱵᱟ ᱢᱩᱠᱤᱯᱟᱛ
0: ᱛᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱱ ᱡᱟᱱᱟ ᱢᱟᱠᱷᱤᱜᱟ ᱪᱷᱟᱫᱜᱤᱱ ᱢᱩᱧᱡᱤᱞᱤᱱ ᱱᱤ ᱢᱟᱠᱷᱤᱜᱟ ᱥᱚᱠᱪᱤᱜᱤᱜ ᱨᱮᱭᱟ ᱛᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱱ ᱛᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱱ ᱛᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱱ ᱛᱟᱥᱟᱢ ᱪᱤ ᱛᱟᱠᱟᱡᱤᱜ ᱛᱤ ᱟᱱᱡᱟ ᱠᱤᱱ ᱡᱟᱱᱟ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱ ᱛᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱱ
1: ᱠᱟᱨ ᱛᱚ ᱚᱠᱤ ᱢᱟᱥᱤ ᱜᱚᱛᱚ ᱛᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟᱛᱟ ᱠᱟᱨ ᱦᱚᱜᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱢᱟᱨᱟᱡᱤ
0: ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱥᱟᱝᱜᱤ
1: ᱚᱞᱮ
0: ᱥᱟᱝᱜᱤ ᱢᱟᱨ
1: ᱛᱟᱨᱮ
0: ᱢᱟᱨ
1: ᱟᱢ
0: ᱥᱤᱜᱩ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱥᱤᱜᱩ ᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱪᱚ ᱠᱷᱟᱨᱠᱩᱱ ᱜᱚ
1: ᱭᱟ
0: ᱛᱤᱱᱡᱤᱱ ᱡᱤᱱ ᱟᱵ ᱡᱤᱠᱤᱱ ᱜᱚᱱ ᱡᱩᱴᱤ
1: ᱚ ᱡᱚᱞᱚ
0: ᱟ ᱟᱵ ᱡᱤᱠᱤᱱ ᱜᱚᱱ ᱡᱩᱴᱤ ᱜᱚ
1: ᱚ ᱜᱤᱛᱟ ᱥᱚᱪᱷᱤᱜ ᱫᱮᱱᱟ ᱫᱚ ᱫᱚᱭᱟ
0: ᱚᱞᱤᱵ ᱡᱮᱴ ᱟ ᱛᱤᱱ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱜᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱚ ᱛᱟᱹᱱᱤᱜᱟ ᱪᱤ ᱚ ᱜᱟᱢᱟ ᱦᱤᱱᱟᱨᱟ ᱜᱚᱱ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱟᱣ ᱢᱟ ᱦᱤᱱᱟᱨᱟ
1: ᱚᱫᱮ ᱫᱮ
0: ᱟ ᱠᱟᱛᱟᱣᱟᱢᱟ ᱟᱝ

ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚ

0: 디크 탑종 체모 겔라히가
1: 두크 탑종 체모 겔
0: Ари, чем мы кендин чангутри, я чем мы кендин чангутри, я чем мы кендин чангутри, я чем мы кендин чангутри, я чем мы кендин чангутри, я чем мы кендин чангутри, я чем мы кендин чангутри, я чем мы кендин чангутри, я чем мы кендин чангутри, я чем мы кендин чангутри, я чем мы кендин чангутри, я чем мы кендин чангутри, я чем мы кендин чангутри, я чем мы кендин чангутри, я чем мы кендин чангутри, я чем мы кендин чангутри, я чем мы кендин чангутри, я чем мы кендин чангутри, я чем мы кендин чангутри, я чем мы кендин чангутри, я чем мы кендин чангутри, я чем мы кендин чангутри, я чем мы кендин чангутри, я чем мы кендин чангутри, я чем мы кендин чангутри, я чем мы кендин чангутри, я чем мы кендин чангутри, я чем мы кендин чангутри, я чем мы кендин чангутри

0: Gaza waza. Gaza kunchu.
1: Or.
0: Gaza kunchu chikri yatani. Tagni okya.
1: Tagni mashita.
0: Зычинима ри, зычинима чыгыр.
1: Э.
0: А, зычинима чыгыр. Тани?
1: Так
0: кырдгука. Так кырдгука. Так кырда
1: бычка,
0: другого гондула. Кыру мхига? Кыру чиги норзан
1: ри. О,
0: чиги норзан. Та дикэр чэму гэлэ дикэр тажун чэму гэлэ на тэмэ кэндэ наса омбэм чиги норзэн зыгчи няма тоин тон дум жоа зам мо жаза кончу пама омбэр на чурэра я тани то а жоа мо нингу то а жоа мо релади чэр ок яги инди яна кантан кантэ ок аян тан сашин гари аян тан сашин гари я лан там но хажан дик я то нга мо нингу
1: Oi.

Тахчан яллах дур жигзав жилы чигрэлая. Дин цамцам шови мыгар ирчая. Яна шигченар дун жахкар жилар емгая. Сар джапшин ага яллан жигнжир ивая. Да арчага хун бу нячага чигрэлая. Po kong tsu ur jang zhong nye tar rih sa la ya.

Арынгартан жохмыла ма охидиртаз Алхае гатахнала ма охидигаз Алхандын анчамбыла за кынданиртаз Алхае индонела до тыгтантаназ Алхае индопала та Арухангарго катсагла жан гохирирг Ару